Sisto Nov studie een album Ataraxia. En die Ataraxia. Dat is een песен van Него. Е с категорично и еднозначно заглавие Омерта.